кукарх дай, кукарх до. Из неба в дан, а низ штиха у штих. Да ух цайте, ма играш сайглих.